Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, но никто ему по-дружески не спел. Ах, капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан,

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». У микрофона Алексей Шандала. Звукозаписью, простите, по старой памяти. Мы выходим в прямом эфире, конечно, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. И что вы слушаете в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь, затем предложим вам материал в рубрике «Занимательные истории» и музыку на протяжении всей передачи.

28 сентября заканчивается месяц, а с ним и третий квартал 26 года. Время идет. Но чем же этот день интересен сам по себе? Я нашел несколько праздников. Международный. ООН отмечает Всемирный день борьбы против бешенства. Прекрасная инициатива и никакой политики. И несколько национальных праздников. Так Казахстан и Россия одновременно отмечают День работника атомной промышленности. Китайская республика, в смысле Тайвань, отмечает сегодня День учителя. Здесь надо вспомнить, что в Азии фигура учителя традиционно является одной из самых уважаемых в обществе, в противоположность, например, Советскому Союзу бывшему. А Чехия отмечает День Святого Вацлава. Еще этот праздник называется День чешской государственности. Поздравляем чехов. А Гвинея отмечает День референдума. Всех поздравляем и смотрим на то, какие события произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. Так, в 1066 году, в этот день, норманны во главе со своим герцогом Вильгельмом высадились в Англии. Началось вторжение, нормандское вторжение в Англию, полностью изменившее историю и Англии, да, можно сказать, и всей Европы в результате. В 1618 году, в этот день, в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. А как же люди жили без него? Интересно. В 1745 году состоялось в этот день первое датированное исполнение английского гимна «God save the king» – «Боже, храни короля». Ну или в нашем случае королевы, хотя опять короля. А ведь недавно и в Австралии это тоже был наш гимн. В 1773 году, в этот день, в форпосте Бударинском на Яйке началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Крупнейшее народное выступление, сотрясшее буквально основы Российской империи. В 1791 году Национальное собрание в рамках уже Французской революции предоставило евреям Франции все гражданские права. Первый подобный закон во всей Европе. В 1864 году, как бы в развитии, в этот день был образован первый интернационал – Международное товарищество рабочих. То самое, с которой воспрянет род людской. В 1919 году в этот день был открыт Латвийский университет, ставший очень славным учебным заведением. А в 1925 году в СССР было принято положение о рабоче-крестьянской милиции, наконец упорядочившее это очень важное направление, в котором до того на местах существовал полный разнобой. В 1939 году в этот день был заключен договор о дружбе и границе между СССР и Германией, как бы в развитие предшествовавшего пакта Молотова-Риббентропа. В 1958 году во Франции в этот день состоялся референдум, на котором была принята Конституция Пятой Республики, действующая и сейчас. В 1961 году в Сирии в этот день произошел военный переворот, в результате которого Сирия вышла из Объединенной Арабской Республики, ОАР, и была провозглашена Сирийская Арабская Республика, САР. В 1969 году в этот день упал Мерчисонский метеорит. Здесь у нас, в Австралии, в Виктории. В 1972 году, в этот день, точнее вечер, во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен», ставшую мемом. В 1979 году официально прекратил существование военно-политический блок «Сенто», хотя играл очень важную роль в международной жизни.
В 1989 году в этот день состоялось знаменитое падение Ельцина с моста. Сначала говорили о покушении, но потом выяснилось, что просто пьяный Ельцин шел с тайным визитом к женщине и сам сверзился с этого моста. В 2000 году в этот день израильский премьер Эхуд Барак, тогдашний премьер, впервые признал возможность раздела Иерусалима, что впоследствии и было осуществлено. В 2010 году президент Российской Федерации тогдашний Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова, занимавшего к тому моменту свой пост 1992 года и казавшегося вечным на этом посту. А теперь обратимся к персоналиям, то есть вспомним людей, которые в этот день когда-то родились. В 551 году до нашей эры, давно, VI век до нашей эры, родился Конфуций, великий китайский философ и мыслитель, по заветам которого китайская, да и значительная часть азиатского общества в целом живут до сих пор. В 1783 году в этот день родилась Надежда Дурова, русская, как ее звали, кавалерист-девица, офицер, героическая участница Отечественной войны 1812 года, ставшая писательницей. В 1797 году родился граф Федор Литке, выдающийся российский мореплаватель немецкого происхождения, исследователь Арктики, президент Российской академии наук и основатель Русского географического общества. В 1803 году родился Проспер Мериме, французский писатель и переводчик. Это он написал «Кармен». В 1841 году родился Жорж Клемансо, французский политик и государственный деятель, долгожитель на государственной стезе во Франции, премьер-министр Франции. Два раза. Еще о премьерах. В 1871 году родился Пьетро Бодолио, итальянский военачальник, маршал Италии, глава первого правительства после свержения Муссолини, то есть первое нефашистское правительство Италии. В 1882 году родился Александр Кутепов, русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник Белого движения. В 1886 году родился Никита Мандрыка, украинский политик и общественный деятель, поэт, публицист. В 1897 году родился Мухтар Ауэзов, казахский советский писатель. В 1903 году родился Алексей Каплер, советский кинодраматург, писатель, телеведущий, ведущий, многолетний ведущий «Кинопанорамы». В 1908 году родился Ираклий Андронников, писатель, литературовед, чтец, телеведущий. В 1915 году родился Георгий Товстоногов, режиссер театра, педагог, народный артист. В 1918 году родился Василий Сухомлинский, выдающийся украинский педагог, герой социалистического труда. В 1924 году родился общий любимец Марчелло Мастрояни, итальянский актер. А в 1929 году одновременно в один день родились два незаурядных человека. Украинский поэт Дмитрий Павличко и Николай Рыжков, советский российский государственный деятель, председатель Совета министров. В 1932 году родился Виктор Хара, чилийский поэт, бард, певец, революционер. И об актерах. В 1934 году в этот день родилась Брижит Бардо, красотка, французская киноактриса, певица, фотомодель. А в 1938 году родился Александр Голобородько, российский актер театра и кино, народный артист. Я когда жил в Москве, однажды встречался и общался с ним.

мало кому известный, почему я о нем и рассказываю. Мерчисонский метеорит упал 28 сентября 1969 года в деревне Мерчисон в соседнем с нами штате Виктория. При падении метеорит разделился, и один из фрагментов пробил крышу сельского здания. К счастью, никто не пострадал. Это углистый хондрит общим весом 108 килограммов, если собрать все фрагменты. Исследовался он много лет, и самые неожиданные открытия были сделаны. Так, в 2020 году в метеорите были найдены так называемые досолнечные зерна возрастом 6-7 миллиардов лет, старейшие твердые вещества на Земле. Метеорит содержит большое количество органических включений. Повторяю, исследовался он много лет многими учеными. И, в частности, исследования 2008 года показали наличие нуклеиновых оснований. Среди аминокислот, обнаруженных в материале метеорита, преобладали так называемые энантомеры. Найдены были и сахара, углеводы. Обнаружили арабинозу, ксилозу, лексозу, рибозу и несколько гексоз. Эти находки трактуют и учеными как подтверждение того, что в возникновении жизни на Земле, безусловно, участвовали органические соединения, принесенные из космоса метеоритами. Так, в частности, ученый Розанов, один из сторонников так называемой панспермии, утверждает, что в Мерчисонском метеорите обнаружены ископаемые частички нитчатых микроорганизмов, напоминающих низшие грибы, и сохранивших детали своего клетчатого строения, а также окаменелые остатки неких бактерий. Представьте себе, вот из космоса занесенные и, может быть, давшие основу нам, всем, жизни. Я хочу сказать пару слов про так называемые досолнечные зерна, которые также называются межзвездные зерна или досолнечные реликты. Это частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд до появления Солнца и остались неизменными после формирования Солнечной системы и оказались включены в состав первичных, так называемых «примитивных» в кавычках, метеоритов. Досолнечные зерна являются так называемой «звездной пылью», которая конденсировалась из газов в выбросах из древних звезд или из сверхновых и стала частью межзвездной среды, из которой, из среды, около 4,5 миллиардов лет назад сформировалась наша Солнечная система. Эти зерна звездной пыли пережили ряд разрушительных сред и процессов, взрыв и окружающую среду родительской звезды, межзвездную среду, гравитационный коллапс молекулярного облака, формирование Солнечной системы, солнечную туманность, включение почти полностью неизменными в родительское тело метеоритов, где они находились около 4,5 миллиарда лет, разделение тела метеоритов, разрушение при вхождении в атмосферу Земли, ну и, наконец, удар о поверхность Земли. Большая часть зерен в метеоритах была сформирована химическими и физическими процессами, происходящими уже после образования Солнечной системы. Тогда как метеоритные досолнечные зерна существовали еще в родительском молекулярном облаке газа и пыли, гравитационный коллапс которого – и положил начало формированию Солнца и планет вокруг него. Поэтому досолнечные зерна из первичных примитивных метеоритов, которые сегодня изучаются с таким интересом в лабораториях, старше Солнечной системы. Вот так. Сегодня досолнечные зерна идентифицируются как незначительные или примесные составляющие в образцах собранных на Земле метеоритов и межпланетных пылевых частиц, которые удается поймать
межпланетным кораблям, уже бороздящим нашу Солнечную систему. Досолнечные зерна идентифицируются на основе присущего им аномального изотопного состава, который существенно отличается от такового родительских звезд на соответствующем этапе эволюции. Поскольку досолнечные зерна по сути своей являются затвердевшими образцами отдельных звезд на соответствующем этапе их тех звезд эволюции, они остаются единственным способом наблюдать в кавычках, то есть определять соотношение изотопов элементов в звездах, которые образовались и эволюционировали и исчезли еще до появления Солнечной системы, которая, естественно, не вечно существует, когда-то она началась. Возможность точно измерить присущие этим звездам изотопные соотношения в химических элементах делает эти досолнечные, крайне тугоплавкие минералы лучшим инструментом для изучения эволюции и структуры их родительских звезд. В ходе галактической химической эволюции механизмов нуклеосинтеза, кинетики, которые происходили при конденсации той межзвездной пыли. Кроме того, поскольку досолнечные зерна должны были проходить через межзвездную среду, прежде чем быть включенными в солнечную туманность, из которой образовывалась Солнечная система, они могут служить для изучения физической и химической естественной природной обработки зерен, происходившей в той межзвездной среде. Выделение первых досолнечных зерен в 1987 году ознаменовали появление новой области лабораторной астрофизики. Изотопные, элементные и структурные изменения досолнечных зерен позволяют получить новые знания о химических и изотопных составляющих отдельных звезд с той или иной точностью, но достаточно высокой, которая недостижима для дистантных астрономических наблюдений. Развитие микрозондовой и масс-спектрометрической техники привели к открытию новых типов досолнечных зерен с экзотическими, порой совершенно невероятными изотопными соотношениями, что накладывает строгие ограничения на модели нуклеосинтеза, представление об эволюции звезд и переработке пыли в межзвездной среде. В общем, как пела когда-то София Ротару, «Ты помнишь, как все начиналось?» Ну, так вот эти слова можно применить и к началу и звезд, и межзвездных пространств, и Солнечной системы.

вспомнили самую седую из возможных древностей сейчас. И на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучала музыка в исполнении гитарного дуэта Петра Тодоровского и Сергея Никитина. Ну, а вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. А главное, берегите себя.

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать, успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас, хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.